0: Ой, ну претендо борщи могу, ай-яй-яй-яй. Ой, ну претендо борщи могу, ай-яй.
1: Você está ouvindo Samba Nova.